Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

настанет день, и мы поймем, что нужно сделать нам вдвоем, чтоб изменить этот мир. Я верю, я верю. И с высоты прошедших лет для нас откроется секрет такой любви.

0: больше не будем врать.
1: Ты женат?
2: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.